0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
2: Спасибо большое.
1: Вы, так сказать, ради культуры нашей страны.
2: Да. Конечно.
1: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
2: Это было...
1: Ох, ох! Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
2: Это было...
1: Ох, ох!

0: Руфяночка, браво! Ну, Руфяна, ну, Руфяночка, наша, ну, красавица, ну, ну, какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.

0: Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы сама и есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой, спасибо.
0: Я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я принят Раскатанга. Я принят Раскатанга.